0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Деспасито.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня субботу, 2 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 4-10 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской рифте, тоже переменная, возможен дождь, до плюс 10.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На сегодня субботу, 2 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 4-10 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 10.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.
4: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Компания Cloudflare сняла метку шпионское ПО с мессенджера Макс. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу российского мессенджера. В четверг, 30 апреля, в Макс заявляли, что пометка связана с технической ошибкой. До этого статус шпионского ПО получил российский альтернативный клиент Telegram, приложение Telega. Сервис также удалили из App Store. В марте было опубликовано исследование, в котором речь шла о функционале, который давал возможность перехватывать данные между приложением и самим мессенджером Telegram. Тихим и быстрым назвали очевидцы задержания неадекватного мужчины в районе Екатеринбург-арены. Как рассказала ТАСС-координатор районного отделения партии ЛДПР Наталья Грехова, она не испугалась незнакомца, поскольку стояла за Денисом Паслером и его охраной. Именно во время фото с ней произошел инцидент. Также УРАРУ выяснила, кто сумел задержать подозрительного бегуна, который двигался в сторону губернатора Свердловской области. Им оказался сотрудник частного охранного предприятия. В полиции подробности утреннего инцидента у Екатеринбург-арены пока не комментируют. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании отравления детей в Большом Истоке. В Роспотребнадзоре региона накануне сообщили, что в школе и садике поселка выявили признаки кишечной инфекции, а причиной стало некачественное водоснабжение. Свердловское управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Об этом пишет Коммерсант Урал. Президент Владимир Путин присвоил врачу Семену Спектору звание Героя труда. В указе главы государства сказано о присвоении награды за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Семен Спектор является создателем госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге. Также своим указом Владимир Путин присвоил звание Героя труда актрисе Марине Ниёловой. Личные вещи Майкла Джексона продадут на аукционе. В Южной Калифорнии планируют выставить 9 личных вещей поп-короля, включая черные лоферы с его автографом и белую перчатку со стразами. На фоне выхода байопика Майкл, который за первый уикенд поставил рекорд по сборам, аукционный дом рассчитывает извлечь выгоду из этого ажиотажа. Торги стартуют сегодня. Начальная цена лоферов – $7,500. Согласно сопроводительной записке помощницы Майкла Джексона, обувь была прислана музыканту для автографа, после чего он вернул ее отправителю. Официальный доллар на праздники и выходные 74.80, евро 88.64.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На сегодня субботу, 2 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 4-10 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской рифте, тоже переменная, возможен дождь. До плюс 10.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Всем приветики на Jam FM. Гороскоп на сегодня, субботу, 2 мая. Овен, не стесняйся делиться своими мыслями и чувствами. Телец, разреши себе немного спонтанности. Близнецы, временное уединение поможет восстановить силы. Рак, теплое общение с близкими подарит вдохновение. Лев, реагировать и принимать решения сегодня придется быстрее, чем обычно. Дева, не бойся отказаться от лишнего, это освободит место для чего-то лучшего. Весы, приятная мелочь или подарок обязательно поднимет тебе настроение. Скорпион, подходи ответственно ко всем задачам этого дня, даже если они кажутся простыми. Стрелец, сколько бы ни было планов, оставь время для спонтанных встреч. Козерог, один маленький успех подтолкнет к большим переменам. Водолей, твоя нестандартность понравится окружающим. Рыбы, давнее хобби может принести прибыль.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: МФМ. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Американский Белый дом официально уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном завершенной. Об этом сообщают агентства Associated Press и Politico. При этом немного ранее Дональд Трамп заявил, что остался недоволен предложениями Ирана по урегулированию конфликта, переданными через Пакистан. Ранее издание Axios сообщало о том, что предложение Тегерана предусматривает, в частности, открытие Ормузского пролива для судоходства, продление режима прекращения огня или его долгосрочное закрепление, либо окончательное завершение конфликта. Вопросы, связанные с прекращением обогащения урана, при этом предлагалось отложить. Чехия одобрила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он прибудет в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Адам Черги. Фицо в начале апреля рассказал о том, что собирается в Москву на День Победы. Позже власти Латвии и Литвы заявили о том, что не позволят самолету политика использовать их воздушное пространство для перелета в Россию. В прошлом году Латвия и Эстония тоже отказались пропустить самолет Роберта Фицо в Москву. Его борт летел по более длинному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, напоминает «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге разбираются в массовой аварии на объездной дороге. 18-летний водитель «Рено» накануне в дождь не справился с управлением, выехал на встречную полосу. После столкновения с «Тойотой», а также грузовиком «МАН» и «Опелем» машина загорелась. В автомобиле «Рено» было 5 человек, четверо из них несовершеннолетние пассажиры. Погибли водитель и 3 пассажира. Еще одну 17-летнюю девушку в тяжелом состоянии доставили в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга. Двое людей из «Тойоты» также госпитализированы. Остальные участники массового ДТП не пострадали, пишет Я1, ссылаясь на ГАИ. В Екатеринбурге активизировались воры автомобильных зеркал. На парковке у колледжа физкультуры на Шаумяна 87 неизвестные днем сняли боковые зеркала сразу у 2 автомобилей Toyota и Lexus. Камеры запечатлели, как воры заходили на парковку и уходили с нее, пишет Я1, ссылаясь на горожан. Так, в страховой компании владельцу Toyota сказали, что комплект боковых зеркал китайского производства стоит 32 тысячи рублей без учета работы доставки. Оригинальные детали с датчиками слепых зон, обогревом и камерами обойдутся от 100 до 150 тысяч рублей. В полиции подтвердили, заявление принято, ведется проверка по факту происшествия, воров ищут. В небе над Свердловской областью, возможно, был замечен НЛО. Яркий светящийся объект в форме шара очевидцы наблюдали в ночь на 1 мая. Возможно, это был метеор, пишет Я1, ссылаясь на свердловчан. Инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев отметил, что есть вероятность достижения метеоритом поверхности Земли. Также специалист не исключил того, что жители Урала могли наблюдать сгорание отработавшего свой срок космического аппарата, пишет УРАРУ. Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня субботу, 2 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 4-10 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 10.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Джем FM.
2: Ты слушаешь Джем FM.
1: Джем FM.

0: Реклама.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Время решающих футбольных матчей. «Урал» бьется за возвращение в премьер-лигу. Понедельник, 4 мая, «Урал», «Шинник», «Ярославль». 32-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 19:00. Поддержи любимый «Урал» на трибуне. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: 2026 год.
8: 0+.
9: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5. Джим ФМ.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
0: Jam. Jam.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Уровень бедности в России упал в полтора раза с 2021 года по 2025. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера России Татьяну Голикову. По ее словам, с января этого года максимальную сумму пособия по беременности и родам увеличили почти до 956 тысяч рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 83 тысяч. Это помогло снизить уровень бедности, отметила вице-премьер. В феврале Голикова заявляла о том, что рост реальных доходов россиян в прошлом году составил 7,7%. Зарплата в реальном выражении увеличилась на 4,4%. В этом году реальные доходы граждан могут подняться еще на 4,8%, отмечает Голикова, пишет «Москва-24». Сегодня утром в аэропорту Кольцово сработала пожарная сигнализация. Всех людей попросили покинуть здание. Как сообщили порталу Е1 очевидцы, в одном из кафе в зоне внутренних рейсов загорелся пауэрбанк в багаже одного из пассажиров. В пресс-службе Кольцова уточнили, что удалось своевременно потушить устройство. Никто не пострадал. На работу аэропорта происшествие не повлияло. Ранее сообщалось, что в российских аэропортах хотят ужесточить условия перевозки пауэрбанков, внешних аккумуляторов. Пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более 2 таких устройств, сообщает телеграм-канал «База». На Средний Урал идет тепло. Как сообщили в Уральском гидромете, теплая погода установится уже с завтрашнего дня, 3 мая. Далее, до 7 мая, существенных осадков не ожидается, но в конце первой и в начале второй декады мая вероятны дожди. Сайт Росгидромета обещает Екатеринбургу очень теплую предстоящую неделю. Во вторник до плюс 22 градусов, в среду плюс 24 днем, в пятницу 8 мая плюс 26. По предварительному прогнозу погодных интернет-ресурсов, например, World Weather, в День Победы 9 мая днем плюс 19 без существенных осадков, но уже с 10 числа погода испортится, ожидаются дожди и существенное понижение температуры. В Германии более 360 тысяч человек вышли на митинги и потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщило объединение немецких профсоюзов. Демонстранты шли с лозунгами «Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль». Петиция с требованием отставки канцлера собрала к вечеру 1 мая более 133 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч. Согласно проведенному в середине апреля опросу телеканалов РТЛ и НТВ, работой Мерца недовольны 80% жителей, и это антирекорд. Предстоящим летом будут актуальны необычные сочетания цветов в одежде, которые сделают образ дорогим и интеллектуальным. Об этом рассказала Ленте.ру стилист Анна Скороходова. В числе необычных сочетаний, например, сливочно-желтый оттенок с холодным серым, небесно-голубой с шоколадным, лаймовый с молочным и пудрово-розовым. Также визуально богаче внешний вид сделают такие цвета, как молочный, карамельный, кремовый, песочный, графитовый, оливковый, терракотовый и глубокий синий, пишет Лента.ру. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На сегодня субботу, 2 мая, синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 4-10 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской рифте, тоже переменная, возможен дождь. До плюс 10.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Джем FM.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Jam FM. Прямо сейчас яркие моменты шоу «Утренняя джамнастика»
1: для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня мы обсуждали, какую вещь ты надеваешь очень редко. Много чего вы не надеваете, потому что то повода нет, то подарили не носишь. Ну, в общем, еще давайте сообщение почитаем прямо сейчас.
3: Алексей пишет: у меня есть костюм с названием «Вечерний чародей». Он создан для особых случаев, когда нужно выглядеть безупречно. Но вот беда, каждый раз, когда я его надеваю, что-то идет не так. Однажды в самый важный вечер в моей жизни я решила рискнуть и надеть вечернего чародея. И знаете что? Он меня подвел. В самый неподходящий момент молния разошлась.
2: Ой,
3: с тех пор я понял, что даже самые редкие и дорогие вещи иногда лучше оставить в покое. Теперь вечерний чародей просто висит в шкафу.
4: Чародей.
2: Как ты назовешь, так и поплывет.
4: Чародей.
3: Чудит.
2: Чудит,
4: да.
2: Так, Лена пишет: соломенную шляпу из Вьетнама дети привезли, фотографию сбросил. Ну, все, наверное, знают, да, эту вьетнамку. Называется она Нонла.
4: Вот так называется.
3: Прикольно.
2: Вьетнамская шляпа. Понятно, особенно куда в ней пойдешь. Я вот еще помню,

0: мексиканский одно время
1: сомбреро.
0: Был. Сомбреро, да. И тоже придешь, на стене висит, а куда в этой шляпе?
1: Ну, самое то, с утра с академа.
0: Час пик?
1: На трамвае или сомбреро.
2: Кстати, у меня дедушка в этой вьетнамской шляпе нам тоже как-то привозили, ходил в огород.
0: Ой, здорово.
1: Ну, а что, а удобно же, да.
2: Да. Ремикс пишет, надеваю офисный стиль в день зарплаты. Редко и получается раз в месяц.
0: А, ну когда... А зарплата раз, что ли, в месяц?
2: Ну, видимо, аванс-то не
0: аванс
2: считается.
0: Аванс не считается. Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Ильи, забавно написал. Я в последние несколько лет, пишет Илья, ни разу не надевал шорты.
2: Ой.
0: На работу в них не пойдешь. В саду боюсь клещей. По городу не погуляешь, так как в ресторан не пустят, неприлично. В отпуск езжу, глубокой осенью уже поздно в шортах ходить. Так и лежат уже 5 лет, если не больше. Какая-то грусть из сообщения.
2: Да.
3: Это происходит утром на Jam FM. Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Планирование семьи начинается с диспансеризации. Пройдите вместе с партнером необходимое обследование. Бесплатно, доступно в поликлинике. Подробности на сайте profilaktika.ru.
9: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: 18+.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Анет Сай впервые станет мамой. Певица и ее муж сделали официальное заявление. Скоро они станут родителями. Ранее поклонники уже догадывались о том, что звездная пара ждет малыша. Чудесную новость артисты связали с выходом нового музыкального альбома. Как пишет Супер, они сопроводили релиз кадрами, на которых видно, что девушка носит малыша под сердцем. Анет и Дима посвятили свое творчество будущему ребенку. В сети умилились совместным фотографиям и осыпали мужа и жену поздравлениями. Однако многие стали спрашивать Анет о том, уйдет ли она на время со сцены. Но певица уверяет, что не собирается ставить карьеру на паузу, ведь материнство не должно мешать музыке и даже наоборот способно стать нескончаемым источником вдохновения и любви. Пользователи соцсети отмечают поразительное внешнее сходство артистов. Фанаты даже часто в шутку называют их близнецами, а все из-за похожих черт лица, считая, что пара со временем стала выглядеть одинаково. Ну вот, родят себе третью копию. Мы от всей души поздравляем артистов. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

Всем приветики на Jam FM гороскоп на сегодня, субботу, 2 мая. Овен, не стесняйся делиться своими мыслями и чувствами. Телец, разреши себе немного спонтанности. Близнецы, временное уединение поможет восстановить силы. Рак, теплое общение с близкими подарит вдохновение. Лев, реагировать и принимать решения сегодня придется быстрее, чем обычно. Дева, не бойся отказаться от лишнего, это освободит место для чего-то лучшего. Весы, приятная мелочь или подарок обязательно поднимет тебе настроение. Скорпион, подходи ответственно ко всем задачам этого дня, даже если они кажутся простыми. Стрелец, сколько бы ни было планов, оставь время для спонтанных встреч. Козерог, один маленький успех подтолкнет к большим переменам. Водолей, твоя нестандартность понравится окружающим. Рыбы, давнее хобби может принести прибыль.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Силы ПВО России минувшей ночью сбили 215 украинских беспилотников над 15 регионами страны, а также над Черными и Азовскими морями, пишет пресс-служба Минобороны. Дроны уничтожены в том числе на подлете к Москве и Санкт-Петербургу. Питерский аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию. Временные ограничения полетов в небе над Ленинградской областью отразились на маршрутах в аэропорт Калининграда. Возможны корректировки расписания, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, пишет газета.ру. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором накануне погибли четверо подростков. Об этом заявил старший помощник главы Свердловского СКР Александр Шульга, пишет РИА Новости. Массовая авария случилась на 57-м километре ИКАДа на участке в направлении Верхней Пышмы, сообщили в ГАИ. 18-летний водитель Рено на мокрой дороге выехал на встречную, где столкнулся с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После ДТП автомобиль Рено загорелся, погиб его водитель, а также трое несовершеннолетних пассажиров. 17-летнюю девочку после удара выкинула из машины. Она в тяжелом состоянии в 9-й детской больнице. Медпомощь также понадобилась двум взрослым из Тойоты. В Госдуме России напомнили о том, какие категории дачников освобождаются от налога на имущество физлиц. Это владельцы небольших хозпостроек. В России действует так называемый квадратный вычет в размере 50 квадратных метров из общей площади объекта. Вычитают этот метраж. Налог начисляют только на оставшуюся часть. Если площадь дома меньше 50 квадратов, налоговая база становится нулевой. Платить ничего не нужно, отметил депутат Госдумы от партии ЛДПР Дмитрий Свящев. Также не платят земельный налог за участок площадью до 6 соток – пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий. Если участок больше 6 соток, налог им начисляют только на площадь сверх этого размера, пишет РИА Новости. Вход в метро «Уралмаш» со стороны ДК «Лаврова» в Екатеринбурге закрыли на праздники. Как сообщили в подземке, вестибюль номер 2 будет недоступен пассажирам до понедельника, 4 мая. Также вход в метро со стороны ДК «Лаврова» не будет работать 10 и 11 числа. Пассажиров просят в выходные для входа на станцию «Уралмаш» пользоваться вестибюлем, который расположен в районе кинотеатра «Заря» и перекрестка проспекта Космонавтов с улицами Машиностроителей и Баумана. В музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая зона – выставка «След Явы». В экспозиции «Культовый мотоцикл» предстает как герой кино, песен и дворовых историй, сообщили в музее. На выставке представлены личные вещи владельцев «Явы», тюнинг из эпохи дефицита, когда детали вытачивали в гаражах, самодельные значки, потертая байкерская косуха, а также неформальные песни в магнитофоне. Гости музея могут послушать голоса моторов «Явы». На выставке много интерактива, экспонаты можно открывать, нажимать, заглядывать внутрь, пишет «Новый день». Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На сегодня субботу, 2 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 4-10 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 10.

0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
1: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Время решающих футбольных матчей. Урал бьется за возвращение в премьер-лигу. Понедельник, 4 мая. Урал, Шинник, Ярославль. 32-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 19:00. Поддержи любимый Урал на трибуне. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: 2026 год. 0+.
6: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
7: Это не художественная галерея. Нельзя.
8: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
9: Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: «Джем-ФМ».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Свежие истории на Джем-ФМ.
15: Привет! Ольга Бузова перенесла опасную процедуру ради выступления в театре. Так вышло, что артистка потеряла голос прямо перед премьерой спектакля «Покровские ворота». Для того, чтобы выйти к зрителям и отыграть свою роль, артистка пошла на крайние меры. Опытный фониатр ввел Оле адреналин прямо в гортань и провел процедуру в гримерке. Ольга выдержала боль, как стойкий оловянный солдатик. Поклонники удивились такому мужеству и смелости. Сама Бузова прокомментировала: «И пришлось сегодня сделать опасную для вокалистов манипуляцию. После этого голоса не будет 5 дней. Для меня это хуже, чем температура или когда плохо себя чувствую. Я сегодня без рук и без ног». Ранее Ольга Бузова активно лечилась ингаляциями, но вот результата такое лечение не принесло. Отмечу, что для певицы безумно важно не расстраивать своих поклонников. И ради...
16: Интересный,

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для педагогов по выслуге лет. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает распространить на педагогов льготы, которыми пользуются чиновники, включая досрочный выход на пенсию и жилищные выплаты. Также при высокой нагрузке доход педагогов остается низким, что несправедливо. Необходимо платить учителям достойную зарплату, отметил депутат. Также Миронов предлагает увеличить лимит стоимости подарков учителям как минимум вдвое. Сейчас действует ограничение не более 3000 рублей за подарок. Более дорогие подарки считаются взяткой. Однако лимит давно устарел из-за инфляции, отмечает Миронов, пишет газета.ру. Финляндия начала артиллерийские учения в 70 километрах от границы с Россией. По данным финских сухопутных сил, в маневрах участвуют 640 военных. Они отрабатывают артиллерийские, минометные, тактические, боевые стрельбы. Количество техники неизвестно. Учения продлятся до 12 мая, пишет РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее отметил, что поскольку Финляндия увеличила масштаб военных маневров у границ с Россией, Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании. В конце апреля сообщалось, что Финляндия завершит строительство забора на границе с Россией осенью текущего года. Из горевшего накануне недостроенного здания у вокзала в Екатеринбурге пожарные вывели 4 подростков, пишет «Комсомольская правда». Напомню, накануне вечером пошел дым из недостроя, известного как «Призма». На место прибыли 6 пожарных машин.
2: Давление от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 4, завтра днем 8-13, выше нуля.
0: Реклама. Причины болей в суставах и спине, опухолей, заболеваний мозга и внутренних органов.

0: выявить современная диагностика. А клиника здоровья 365 помогает быстро и комфортно проходить необходимые обследования.
1: Все виды МРТ. Новое оборудование европейского производителя. Опытные специалисты. В клинике здоровья 365 на Белинского 119, Черниговский переулок 12 и Бажова 137. Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 270 17 17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Ну все, начну правильно питаться и тренироваться. С понедельника. Лучше начни с диспансеризации. Там и здоровье проверят, и рекомендации дадут. Бесплатно, доступно, в поликлиниках города. Уже записался на понедельник. Подробности на профилактика.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. 18+.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Jam.FM.
4: Привет! Актриса Энн Хэтэуэй покинула «Оскар» раньше времени из-за детей. Актриса призналась, что покинула престижную кинопремию ради того, чтобы позавтракать со своими детьми. Девушка села в самолет сразу после совместного выхода с Анной Вентур. Она поделилась. Цитирую. «Я летела всю ночь и оказалась за завтраком с детьми. По словам Энн, у нее очень плотный рабочий график. Многочисленные съемки, показы, встречи и премьеры. Этот круговорот событий занимает все ее свободное время. Но приоритет для актрисы – все-таки быть рядом с сыновьями. Как пишет Супер, мальчики живут в Нью-Йорке. Поклонники отметили, что Энн Хэтэуэй – прекрасная мама. Они понимают, как же ей нелегко удается совмещать успешную карьеру с материнством. В сети написали… Энн, вы наш герой. Не только чудесная актриса, но и самая лучшая мама. Как же вы восхищаете. Настоящий пример правильных ценностей в жизни. Ваши сыновья должны вами гордиться. Напомню, что у Энн Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана двое сыновей – Джонатан и Джек. Супруги редко делятся деталями их жизни. А все для того, чтобы защитить частную жизнь детей. Правильно, семья – это самая главная ценность. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Уровень бедности в России упал в полтора раза с 2021 по 2025 годы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, с января максимальную сумму пособия по беременности и родам увеличили почти до 956 тысяч рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 83 тысяч. Это помогло снизить уровень бедности, отметила вице-премьер. Напомню, в Госдуме предлагают увеличить госрасходы на программы повышения рождаемости с нынешних 1,5% ВВП до 3%. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, пишет «Москва-24». В России ведется разработка ГОСТа на шаурму. Это делает технический комитет, сообщила сегодня замглавы Роскачества Елена Саратцева. Она уточнила, что утвержденный стандарт будет содержать рекомендации по составу шаурмы, технологии приготовления и срокам годности продукта. Специалист отметила, что многие спрашивают, можно ли делать шаурму с разными ингредиентами, например, с морковью. Есть такой рецепт, отметила Саратцева, пишет РИА Новости. Ранее в России разработали проект ГОСТа для блюд русской кухни. Пока опубликована только часть проекта, в ней 133 блюда, отмечает агентство. В Екатеринбурге активизировались воры автомобильных зеркал. На парковке у колледжа физкультуры на Шаумяна 87 неизвестные днем сняли боковые зеркала сразу у двух автомобилей – Toyota и Lexus. Камеры запечатлели, как воры заходили на парковку и уходили с нее, пишет Я-1, ссылаясь на горожан. Так, в страховой компании владельцу Toyota сказали, что комплект боковых зеркал китайского производства стоит 32 тысячи рублей без учета работы доставки. Оригинальные детали с датчиками слепых зон, обогревом и камерами обойдутся от 100 до 150 тысяч рублей. В полиции подтвердили, заявление принято, ведется проверка по факту происшествия, воров ищут. На Средний Урал идет тепло. Как сообщили в Уральском гидромете, теплая погода установится уже с завтрашнего дня, 3 мая. Далее, до 7 мая, существенных осадков не ожидается, но в конце первой и в начале второй декады мая вероятны дожди. Сайт Росгидромета обещает Екатеринбургу очень теплые предстоящую неделю. Во вторник до плюс 22 градусов, в среду плюс 24 днем, в пятницу 8 мая плюс 26. По предварительному прогнозу погодных интернет-ресурсов, например, World Weather, в День Победы 9 мая днем плюс 19 без существенных осадков, но уже с 10 числа погода испортится, ожидаются дожди и существенное понижение температуры. В небе над Свердловской областью, возможно, был замечен НЛО. Яркий светящийся объект в форме шара. Очевидцы наблюдали в ночь на 1 мая. Возможно, это был метеор, пишет Я-1, ссылаясь на свердловчан. Инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев отметил, что есть вероятность достижения метеоритом поверхности Земли. Также специалист не исключил того, что жители Урала могли наблюдать сгорание отработавшего свой срок космического аппарата, пишет УРАРУ. Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, воскресенье, 3 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 4, завтра днем 8-13, выше нуля.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Время решающих футбольных матчей. «Урал» бьется за возвращение в премьер-лигу. Понедельник, 4 мая. «Урал», «Шинник», «Ярославль». 32-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 19:00. Поддержи любимый «Урал» на трибуне. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: 2026 год. 0+.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Джем FM 102.5. Джем.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем FM.
10: Привет! Нюша посвятила песню новому избраннику. Певица выпустила сингл под названием «Полароид», который посвятила своему возлюбленному. Поклонники звезды давно выяснили, что она состоит в романтических отношениях с диджеем Владом Ханецким. В качестве обложки трека певица выбрала интригующий снимок. Мужчина нежно касается ее ног. Лица избранника, конечно же, не видно. В музыкальном клипе Нюша пошла дальше. Она показала яркие моменты их отношений. Романтические путешествия в жаркие страны, прогулки по Москве и совместные репетиции. Ханецкий здесь появляется лишь со спины, но его выдают узнаваемые татуировки, украшения и стрижка. Сама Нюша долгое время не афишировала новые отношения. Лишь после развода она вернулась к творчеству и постепенно начала новую главу в личной жизни. Ранее сообщалось, что у пары все серьезно. Новый избранник окружил Нюшу вниманием и стал не только

0: Авто. Джем FM. Прямо сейчас яркие моменты шоу. Утренняя джемнастика.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спрашиваем, чем и как в детстве тебя пугали взрослые. Ну а сейчас почитаем, что у нас еще есть.
3: Наташа пишет: меня в детстве очень напугали, когда я проглотила жвачку, сказали, кишки слипнутся. А когда я подросла, и в баню мы носили воду из колодца в ведрах, чтобы аккуратно несла, говорили, не плескай воду, а то муж неудачник будет. Ужас.
2: Про жвачку, кстати, много говорит, что слипнется живот. Алексей пишет: история такая, мне было лет 5-6, у нас была бутылка сменная для воды, 10 литров. Ну и когда вода кончалась, я ее брал и шел в магазин менять канистру. Дедушка мне говорил: не надо, тяжелая канистра, пупок развяжется. Ну, в магазине все уже знали про то, что дедушка про меня так говорил, что пупок развяжется и так далее. И как-то раз я был маленький, захожу в магазин, беру воду, а у меня заболел живот. Так как я был маленький, я говорю про то сам: все, у меня развязался.
3: Бедняжка.
2: Обалдели. Ну, в общем, после этого я не стал больше ходить за водой. Все, пупок развязался.
3: Юля пишет: меня в детстве напугали сильно взрослые наши соседи, которые переоделись в ряженых на Рождество. Угу. На головах были накомарники с сеткой, которая закрывала лицо. Мама ушла ненадолго до магазина, а я была дома одна, и мне было 4 года. Ой. В общем, эти ряженые ворвались с песнями, танцами, криками, бубнами, вокруг меня скакали, орали, и не поняли, видимо, что напугали маленькую девочку. И когда пришла мама, я, оцепенев от ужаса, плакала.
2: Правда страшно. Кто ты взрослый, ты
3: испугаешься. Они же такие большие, действительно, какие-то бабайки немножко.
2: Да. Оля прислала сообщение: жили с сестрой в Североуральске, из окна видно уральские горы. И когда я сестру не слушал, она говорила, что горы сдвинутся и заберут меня. Ой. Я боялась, делала все, о чем она просила. Люблю свою сестренку.
3: Как будто из мультика какого-то или из сказки.
0: Это происходит утром на Джем FM. 102.5. Джем

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, модель экзамена постоянно совершенствуется и соответствует запросу общества. Пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Установлены личности детей, погибших в тяжелом массовом ДТП на Екатеринбургской объездной. Они из Полевского. Как рассказала сестра погибшего, 18-летнего юноши, который был за рулем Рено, это был не его автомобиль. У него не было прав. Разбитый Рено – это машина соседа, который попросил парня поставить сабвуфер в багажник. Он его купил жене в подарок. Молодой человек поставил и угнал машину. Решил покатать подружек. Вместе с ним погибли две 16-летние девочки, одна 15-летняя, еще одна 17-летняя девочка. Девочка находится в тяжелом состоянии в 9-й детской больнице Екатеринбурга. Из горевшего накануне недостроенного здания у вокзала в Екатеринбурге пожарные вывели 4 подростков, пишет «Комсомольская правда». Напомню, накануне вечером пошел дым из недостроя, известного как «Призма». На место прибыли 6 пожарных машин, 19 спасателей. В ходе разведки выяснилось, что пламя вспыхнуло на 3-м этаже. На площади 80 квадратных метров загорелся мусор. Оказалось, что в этот момент в заброшенном недострое находилась группа подростков. Пожарные вывели их, передали полиции, сообщили в МЧС области. Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло сегодня в Японии. Толчки были в префектуре Нара. Его ощутили и в соседнем мегаполисе Осака. Об этом сообщили эксперты главного метеоагентства Японии. Очаг находился на глубине 70 километров. В Осаке сначала ощущалась слабая качка. После этого последовали несколько резких вертикальных толчков. Затем сейсмическая активность прекратилась. В последний раз подземные толчки в Японии фиксировали на севере страны в префектуре Хоккайдо в конце апреля этого года магнитудой 6 баллов, напоминает газета.ру. В музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая зона – выставка «След Явы». В экспозиции культовый мотоцикл предстает как герой кино, песен и дворовых историй, сообщили в музее. На выставке представлены личные вещи владельцев Явы, тюнинг из эпохи дефицита, когда детали вытачивали в гаражах, самодельные значки, потертая байкерская косуха, а также неформальные песни в магнитофоне. Гости музея могут послушать голоса моторов Явы. На выставке много интерактива, экспонаты можно открывать, нажимать, заглядывать внутрь, пишет «Новый день». Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, воскресенье, 3 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +4, завтра днем 8-13, выше нуля.

0: тихо-тихо, что ты супер диджей.
1: Джем FM.
0: Ты слушаешь Джем FM.
1: Джем FM.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Время решающих футбольных матчей. «Урал» бьется за возвращение в премьер-лигу. Понедельник, 4 мая. «Урал», «Шинник», «Ярославль». 32-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 19:00. Поддержи любимый «Урал» на трибуне. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: 2026 год. 0+.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Джем ФМ.
6: Привет! Лена Катина заявила, что боится пластических операций из-за прошлого опыта. Солистка группы «Тату» рассказала журналистам о своем отношении к пластическим операциям. Как оказалось, артистка боится хирургического вмешательства, а именно боится наркоза и выхода из него. Причиной такого решения стал личный опыт. В 20 лет Катина перенесла операцию, и воспоминания об этом до сих пор вызывают у нее неприятные чувства. Она поделилась: «У меня была по здоровью операция, связанная с наркозом, поэтому нет. Я, честно говоря, считаю, что чем меньше их в жизни, тем даже лучше». Ранее Лена Катина называла Евровидение своей самой больной темой. Певица уверена, что в 2003 году группа «Тату» должна была занять первое место, но произошла подмена результатов голосования. Несмотря на обиду, Катина не жалеет об участии в конкурсе, так как он дал ей толчок к развитию. Сейчас певица сосредоточена на сольной карьере. А мы считаем, что Лена и так хороша, без всяких там операций. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, модель экзамена постоянно совершенствуется и соответствует запросу общества. Пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Установлены личности детей, погибших в тяжелом массовом ДТП на Екатеринбургской объездной. Они из Полевского. Как рассказала сестра погибшего, 18-летнего юноши, который был за рулем Рено, это был не его автомобиль. У него не было прав. Разбитый Рено – это машина соседа, который попросил парня поставить сабвуфер в багажник. Он его купил жене в подарок. Молодой человек поставил и угнал машину. Решил покатать подружек. Вместе с ним погибли две 16-летние девочки, одна 15-летняя, еще одна 17-летняя девочка. Девочка находится в тяжелом состоянии в 9-й детской больнице Екатеринбурга. Из горевшего накануне недостроенного здания у вокзала в Екатеринбурге пожарные вывели 4 подростков, пишет «Комсомольская правда». Напомню, накануне вечером пошел дым из недостроя, известного как «Призма». На место прибыли 6 пожарных машин, 19 спасателей. В ходе разведки выяснилось, что пламя вспыхнуло на 3-м этаже. На площади 80 квадратных метров загорелся мусор. Оказалось, что в этот момент в заброшенном недострое находилась группа подростков. Пожарные вывели их, передали полиции, сообщили в МЧС области. Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло сегодня в Японии. Толчки были в префектуре Нара. Его ощутили и в соседнем мегаполисе Осака. Об этом сообщили эксперты главного метеоагентства Японии. Очаг находился на глубине 70 километров. В Осаке сначала ощущалась слабая качка. После этого последовали несколько резких вертикальных толчков. Затем сейсмическая активность прекратилась. В последний раз подземные толчки в Японии фиксировали на севере страны в префектуре Хоккайдо в конце апреля этого года. Магнитудой 6 баллов, напоминает газета.ру. В музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая зона – выставка «След Явы». В экспозиции культовый мотоцикл предстает как герой кино, песен и дворовых историй, сообщили в музее. На выставке представлены личные вещи владельцев Явы, тюнинг из эпохи дефицита, когда детали вытачивали в гаражах, самодельные значки, потертая байкерская косуха, а также неформальные песни в магнитофоне. Гости музея могут послушать голоса моторов Явы. На выставке много интерактива, экспонаты можно открывать, нажимать, заглядывать внутрь, пишет «Новый день». Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, воскресенье, 3 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 4, завтра днем 8-13, выше нуля.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на «Джем-ФМ».
5: Привет! Анет Сай впервые станет мамой. Певица и ее муж сделали официальное заявление. Скоро они станут родителями. Ранее поклонники уже догадывались о том, что звездная пара ждет малыша. Чудесную новость артисты связали с выходом нового музыкального альбома. Как пишет Супер, они сопроводили релиз кадрами, на которых видно, что девушка носит малыша под сердцем. Анет и Дима посвятили свое творчество будущему ребенку. В сети умилились совместным фотографиям и осыпали мужа и жену поздравлениями. Однако многие стали спрашивать Анет о том, уйдет ли она на время со сцены. Но певица уверяет, что не собирается ставить карьеру на паузу, ведь материнство не должно мешать музыке и даже наоборот способно стать нескончаемым источником вдохновения и любви. Пользователи соцсети отмечают поразительное внешнее сходство артистов. Фанаты даже часто в шутку называют их близнецами, а все из-за похожих черт лица, считая, что пара со временем стала выглядеть одинаково. Ну вот, родят себе третью копию. Мы от всей души поздравляем артистов. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Джем.
2: Джем FM.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый вечер. Сотрудникам таможни в России разрешили сбивать беспилотники для защиты своих объектов. Идет речь о любых автоматизированных беспилотных комплексах, воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Соответствующий закон подписал президент Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Порядок принятия решений и перечень уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования, пишет газета «Коммерсант». В Свердловской области сегодня был объявлен режим беспилотной опасности в четвертый раз за последнюю неделю. Первый раз режим угрозы объявляли в прошлую субботу, 25 апреля. Тогда беспилотник повредил жилой дом на улице Хрякова. Были повреждены более 40 квартир в многоэтажке. 9 человек обратились за помощью к врачам. Второй и третий раз режим опасности от беспилотников объявляли 29 и 30 апреля. Работу Кольцова сегодня также приостановили, но уже в 16:38 Росавиация отменила ограничения, пишет агентство Ян. На предстоящей неделе в Свердловскую область придет летнее тепло. По данным синоптиков Уралгидромета, уже в воскресенье 3 мая температура днем в Екатеринбурге может подняться до плюс 15-17. Существенных осадков не ожидается. В понедельник, 4 мая, Свердловский гидромет обещает до плюс 19, преимущественно без осадков. По предварительным прогнозам Росгидромета, в середине следующей недели температура в Екатеринбурге днем может подняться до плюс 24 градусов, к концу недели до плюс 26. Но с 10 мая начнется новое похолодание и дожди. Эшелон Победы прибудет в Екатеринбург в этот понедельник, 4 мая. 1 мая ретропоезд сделал первую остановку в Перми. Сегодня он остановился в Первоуральске, завтра будет в Каменске. В Екатеринбурге в понедельник посетить поезд можно будет с 9:50 утра до 15:30. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. 6 мая эшелон Победы будет в Нижнем Тагиле, в тот же день в Кушве. 7 мая состав прибудет в Серов, пишет агентство ИАН. Напомню, на открытых платформах в формах эшелона Победы установлена историческая военная техника, есть вагон хлебопекарня, аптека перевязочная, размещены исторические фотографии. В России ведется разработка ГОСТа на шаурму. Это делает технический комитет, сообщила сегодня замглавы Роскачества Елена Саратцева. Она уточнила, что утвержденный стандарт будет содержать рекомендации по составу шаурмы, технологии приготовления и срокам годности продукта. Стандарт важен, потому что очень многие спрашивают, можно ли делать шаурму, например, с морковью. Такой рецепт есть, отметила специалист, пишет РИА Новости. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На завтра, воскресенье, 3 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 4, завтра днем 8-13, выше нуля.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Время решающих футбольных матчей. «Урал» бьется за возвращение в премьер-лигу. Понедельник, 4 мая. «Урал», «Шинник», «Ярославль». 32-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 19:00. Поддержи любимый «Урал» на трибуне. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
1: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
0: 2026 год.
2: 0+.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ольга Бузова перенесла опасную процедуру ради выступления в театре. Так вышло, что артистка потеряла голос прямо перед премьерой спектакля «Покровские ворота». Для того, чтобы выйти к зрителям и отыграть свою роль, артистка пошла на крайние меры. Опытный фониатр ввел Оле адреналин прямо в гортань и провел процедуру в гримерке. Ольга выдержала боль, как стойкий оловянный солдатик. Поклонники удивились такому мужеству и смелости. Сама Бузова прокомментировала. И пришлось сегодня сделать опасную для вокалистов манипуляцию. После этого голоса не будет 5 дней. Для меня это хуже, чем температура или когда плохо себя чувствую. Я сегодня без рук и без ног. Ранее Ольга Бузова активно лечилась ингаляциями. Но вот результата такое лечение не принесло. Отмечу, что для певицы безумно важно не расстраивать своих поклонников. И ради этого она готова пойти даже на такие жертвы. Олечка, держись, мы тебя поддерживаем. Пускай твой голосок поскорее пойдет на поправку. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Це Джем ФМ.
1: Утром
0: Джем ФМ.
1: Днем
0: Джем ФМ.
1: Вечером
0: Джем ФМ.
1: Ночью
0: всегда Джем ФМ.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором в пятницу погибли 3 девочки, подростки, а также 18-летний юноша за рулем. Как выяснилось, житель Полевского, не имеющий прав, угнал автомобиль Рено у соседа, повез 4 девочек кататься. На мокрой дороге Рено вынесло на встречную, где произошло столкновение с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После удара Рено загорелся. В салоне вместе с бесправным юным водителем погибли 2 16-летние девочки, одна 15-летняя. Еще одна 16-летняя девушка госпитализирована, у нее перелом таза и сильные ожоги ног. Об этом рассказал порталу Е1 ее отец. Также госпитализирован с переломами таза водитель Тойоты. Мужчина, который пытался напасть на свердловского губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхесецкий райсуд. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Пишет Е1 и напоминает о том, что 1 мая мужчина...
2: На завтра воскресенье, 3 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 4, завтра днем 8-13, выше 0. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная без осадков до плюс 13.
3: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.
2: Jam.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Джем ФМ.
4: Привет! Актриса Энн Хэтэуэй покинула «Оскар» раньше времени из-за детей. Актриса призналась, что покинула престижную кинопремию ради того, чтобы позавтракать со своими детьми. Девушка села в самолет сразу после совместного выхода с Анной Вентур. Она поделилась. Цитирую. «Я летела всю ночь и оказалась за завтраком с детьми». По словам Энн, у нее очень плотный рабочий график. Многочисленные съемки, показы, встречи и премьеры. Этот круговорот событий занимает все ее свободное время. Но приоритет для актрисы – все-таки быть рядом с сыновьями. Как пишет Супер, мальчики живут в Нью-Йорке. Поклонники отметили, что Энн Хэтэуэй – прекрасная мама. Они понимают, как же ей нелегко удается совмещать успешную карьеру с материнством. В сети написали… Энн, вы наш герой. Не только чудесная актриса, но и самая лучшая мама. Как же вы восхищаете. Настоящий пример правильных ценностей в жизни. Ваши сыновья должны вами гордиться. Напомню, что у Энн Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана двое сыновей – Джонатан и Джек. Супруги редко делятся деталями их жизни. А все для того, чтобы защитить частную жизнь детей. Правильно, семья – это самая главная ценность. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором в пятницу погибли 3 девочки, подростки, а также 18-летний юноша за рулем. Как выяснилось, житель Полевского, не имеющий прав, угнал автомобиль Рено у соседа, повез 4 девочек кататься. На мокрой дороге Рено вынесло на встречную, где произошло столкновение с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После удара Рено загорелся. В салоне вместе с бесправным юным водителем погибли 2 16-летние девочки, одна 15-летняя. Еще одна 16-летняя девушка госпитализирована, у нее перелом таза и сильные ожоги ног. Об этом рассказал порталу Е1 ее отец. Также госпитализирован с переломами таза водитель Тойоты. Мужчина, который пытался напасть на свердловского губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхесецкий райсуд. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Пишет Е1, напоминает о том, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, однако продолжил прорываться к губернатору и нецензурно выражался. Именно за нецензурную брань он и получил наказание, отмечает Е1. В Госдуме напомнили о том, какие категории дачников освобождены от налога на имущество физлиц. Это владельцы небольших хозпостроек и дачных домов. Если площадь дома меньше 50 квадратных метров, налоговая база становится нулевой, платить ничего не нужно, сообщил агентство РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свящев. Также не платят земельный налог за участок площадью до 6 соток пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий. Если участок больше 6 соток, налог им начисляют только на площадь сверх этого размера. Критики смешанно оценили вышедший в мировой прокат фильм «Дьявол носит Прада 2». На агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 75% свежести, на Metacritic 60 баллов из сотни. В основном обозреватели хвалят картину за исполнение главных ролей, однако ругают за слишком большой упор на ностальгию и слишком слабый сюжет. Напомню, «Дьявол носит Прада 2» – это продолжение культовой картины 2006 года о мире высокой моды. Режиссер Дэвид Френкел снял в картине звезд из первого фильма Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Российские кинотеатры начнут показ ленты после майских праздников. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, воскресенье, 3 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без засадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 4, завтра днем 8-13 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 13.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
1: Анна Ивановна,
2: это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
3: Это тебе не спортзал, нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ-проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Джем FM 102.5. Джем
8: для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! В центре Екатеринбурга появились необычные одуванчики. В нашем городе появилась новая чудесная инсталляция. По адресу улицы Антона Валика, 12, открылся новый сквер, украшенный светящимися одуванчиками. Как пишет портал Е1, обновленный сквер расположен на пересечении улиц Февральской революции, Урицкого и Антона Валика. Прогуливаясь по пространству, можно увидеть фонтан, и еще одни светящиеся опоры в темное время суток образуют коридор. Также сквер украшает и статуя милого Мишки. Он держит в своих лапах красивое серебряное сердце. Уральцы уже успели оценить красоту и сделать памятные фоточки в сквере. Многие отмечают, что гигантские одуванчики вызывают радостные эмоции у их детей. Напомню, что подобные инсталляции в городах трансформируют привычное пространство, делая его привлекательным и комфортным для жителей и туристов. Классно! Тоже хочу туда прогуляться. Это Яна Ефимова, слушаю еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, в воскресенье, 3 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 4, завтра днем 8-13, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде, тоже переменная без осадков, до плюс 13.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Нюша посвятила песню новому избраннику. Певица выпустила сингл под названием «Полароид», который посвятила своему возлюбленному. Поклонники звезды давно выяснили, что она состоит в романтических отношениях с диджеем Владом Ханецким. В качестве обложки трека певица выбрала интригующий снимок. Мужчина нежно касается ее ног. Лица избранника, конечно же, не видно. В музыкальном клипе Нюша пошла дальше. Она показала яркие моменты их отношений. Романтические путешествия в жаркие страны, прогулки по Москве и совместные репетиции. Ханецкий здесь появляется лишь со спины, но его выдают узнаваемые татуировки, украшения и стрижка. Сама Нюша долгое время не афишировала новые отношения. Лишь после развода она вернулась к творчеству и постепенно начала новую главу в личной жизни. Ранее сообщалось, что у пары все серьезно. Новый избранник окружил Нюшу вниманием и стал не только возлюбленным, но и творческим соратником. Здорово, когда любовь вдохновляет. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в воскресенье, 3 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 4, завтра днем 8-13 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 13.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: твое хорошее настроение.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.